эти ширк, мадякан, барикуша, бенд, да куда он уйдет, а где хотят, макрули, а не очень давно. Павне стан был убит, мы ахадя, кусали, нахтан, дубай, сукшан, мукарне, подхазы, кадрасканы, улет,